0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Genius.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Эстония впервые отправила мигрантов-нелегалов обратно в Латвию. Далее об этом и других событиях более подробно. 8 мигрантов из Эфиопии, обнаруженных в Эстонии после незаконного въезда в Европейский Союз через белорусско-латвийскую границу, в среду были переданы латвийской погранохране. За последние недели в Эстонии обнаружены 99 мигрантов, которые незаконно пересекли белорусскую границу и пытались попасть в страны Северной Европы через таллинские порты. Европейские учреждения утверждают, что этот маршрут миграции является гибридной атакой, организованной белорусским режимом. В среду на погранпереходе Икла эстонский департамент полиции погранохраны в 9 утра передал латвийской стороне первых 8 нелегально въехавших мужчин. В сообщении департамента говорится, что эти мужчины из Эфиопии находились в Эстонии без законных оснований и проникли из Беларуси через Латвию. Департамент указал, что мигранты планировали через Эстонию отправиться в другие страны Шенгенской зоны и что ни один из них не выразил желания ходатайствовать о международной защите. Из 8 переданных Латвии граждан Эфиопии один утверждал, что является несовершеннолетним, но его слова не нашли подтверждения, отмечает ведомство. Глава бюро Северной префектуры погранохраны Индре Кару сообщил, что полиция Эстонии находится в постоянном контакте со своими латвийскими и литовскими коллегами. «Наша общая оценка заключается в том, что миграционное давление в ближайшее время не спадет. Мы вместе с партнерами по странам Балтии готовы оперативно реагировать на постоянно меняющиеся обстоятельства», — отметил Ару. С июля эстонская полиция задержала в общей сложности 99 иностранцев, которых есть основания связывать с исходящим из Беларуси миграционным давлением на латвийской границе. Между странами Балтии с 1995 года действует соглашение, регулирующее реадмиссию лиц, незаконно пребывающих в стране. На его основании иностранцев, которые незаконно проникли в Эстонию через Латвию, можно отправить обратно в Латвию. Президент Эдгар Ринкевич призывает Министерство здравоохранения как можно скорее найти решение для дополнительного финансирования лечения онкологических пациентов и пациентов с сахарным диабетом. В среду в Юрмальской резиденции Ринкевич встретился с министром здравоохранения Хасамом Абумери. Президент выслушал позицию министра о дальнейших шагах по реализации изменений в больничной сети. Также во время встречи обсуждались приоритеты здравоохранения в госбюджете на 2027 год. Президент и глава Минздрава говорили о мерах по обеспечению непрерывности деятельности медучреждений в кризисных ситуациях, улучшению доступности лекарств, доступности детской стоматологии, сотрудничестве региональных больниц и доступности специалистов в регионах. Сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди, при слабом или умеренном западном юго-западном ветре температура воздуха будет колебаться от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в некоторых местах Латгала. В Риге переменная облачность с возможными кратковременными дождями. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Из-за нехватки средств рижский роддом летом закрывает этаж с семейными палатами. Далее об этом и других событиях более подробно. Из-за сокращения государственного финансирования в рижском родильном доме этим летом временно закрыт 6-й этаж, где находятся в общей сложности 10 семейных палат. Бюджет учреждения в этом году примерно на 750 тысяч евро меньше первоначально запланированного, что вместе с ограниченной доступностью персонала этим летом вынудило принять решение временно приостановить работу 6-го этажа. Председатель правления рижского родильного дома Санта Маркова в интервью ТВ3 подтвердила, что с июня и временно до 25 августа закрыт весь 6-й этаж, где находятся 10 семейных палат. При этом она подчеркнула, что услуга семейных палат полностью не прекращена. Они по-прежнему доступны на 3-м и 4-м этажах, где всего есть 27 таких палат, и в большинстве случаев их количество позволяет удовлетворить спрос. Однако в отдельные дни семейные палаты могут быть заняты. Особенно это происходит, когда роженец больше обычного или пациенткам после сложных родов приходится дольше оставаться в больнице. Рижский родильный дом, крупнейшее учреждение родовспоможения в Латвии, закрытый этим летом 6-й этаж, отдельный этаж, созданный около 12 лет назад, когда число родов было значительно выше, около 6 тысяч в год. Тогда же государственное финансирование было больше. В этом году сокращение финансирования заставило пересмотреть расходы и по другим направлениям. Не так, что мы начали с палат. Это было одним из последних решений, отметила Маркова. В начале года учреждение сократило административные расходы. Например, был уменьшен состав правления Рижского родильного дома. Также был пересмотрен состав другого административного персонала. Кроме того, этим летом родильный дом открыл 3 новые отряда. Ремонтированные семейные палаты. Решения по их обустройству и дизайну разработали сами сотрудницы учреждения. Маркова признала, что родильный дом не может позволить себе нанимать дизайнеров интерьера. Поэтому при обустройстве палат пришлось полагаться на собственные идеи. Сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди, при слабом или умеренном западном юго-западном ветре температура воздуха будет колебаться от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в некоторых местах Латгала. В Риге переменная облачность с возможными кратковременными дождями. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Медики стран Балтии пройдут совместную стажировку в украинских больницах. Далее об этом и других событиях более подробно. На этой неделе в больнице Украины на стажировку отправились 5 медицинских специалистов из Литвы и по 2 из Латвии и Эстонии. Речь идет о первой совместной группе балтийских медиков, которая примет участие в профессиональной стажировке. До сих пор Литва координировала 14 стажировок своих медицинских специалистов в больнице Украины. Присоединение латвийских и эстонских коллег повысит готовность стран Балтии действовать в условиях военного конфликта и других масштабных кризисов. Стажировки проходят в медучреждениях Украины, накопивших практически опыт лечения раненых военнослужащих и гражданских лиц, а также организация медицинского реагирования в военных условиях. В пятницу 7 августа в Риге на улице Оэра Вацеетиса пройдут практические учения, в ходе которых Рижское самоуправление совместно с партнерами будет строить противомобильные инженерные сооружения. Физические препятствия предназначены для замедления передвижения сил противника в городской среде. Цель учений – проверить и усовершенствовать способность задействованных служб согласованно действовать в случае угрозы государству, сообщили в самоуправлении. Учения пройдут в пятницу с 9 утра до 19 часов на участке улицы Вацеетиса – от бульвара Узварас до пешеходного моста через Марупите. Наиболее активные практические работы запланированы с 10 до 15 часов. Во время учений специалисты, используя тяжелую технику, возведут разные препятствия, используя бетонные блоки, противотанковые металлические ежи, бревна и другие элементы. Также будет проверено разделение территории на функциональные зоны и безопасная организация потока людей. По соображениям безопасности, место проведения учений будет разделено на учебную, безопасную и зоны с ограниченным доступом. Организаторы подчеркивают, что это заранее запланированные учения, и у жителей нет оснований для беспокойства. В связи с проведением учений 7 августа с 9 до 19 часов на указанном участке будет ограничено движение транспортных средств и пешеходов. Жителей призывают соблюдать установленные дорожные знаки, ограждения, указания организаторов, а также заранее планировать альтернативные маршруты передвижения. В практических работах будет задействовано около 15 участников, а за их проведением будут наблюдать около 50 наблюдателей из госучреждений и учреждений самоуправлений. Учения организуют и координируют Управление гражданской защиты Рижского самоуправления в сотрудничестве с инженерной ротой 1-й Рижской бригады «Земессардзе». Сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди, при слабом или умеренном западном юго-западном ветре температура воздуха будет колебаться от +21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в некоторых местах Латгала. В Риге переменная облачность с возможными кратковременными дождями. Столбики термометров поднимутся до +27 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Mix FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон, здравствуйте. Из-за нехватки средств рижский роддом летом закрывает этаж семейными палатами. Далее об этом и других событиях более подробно. Из-за сокращения государственного финансирования в рижском родильном доме этим летом временно закрыт 6-й этаж, где находятся в общей сложности 10 семейных палат. Бюджет учреждения в этом году примерно на 750 тысяч евро меньше первоначально запланированного, что вместе с ограниченной доступностью персонала этим летом вынудило принять решение временно приостановить работу 6-го этажа. Председатель правления рижского родильного дома Санта Маркова в интервью ТВ3 подтвердила, что с июня и временно до 25 августа закрыт весь 6-й этаж, где находятся 10 семейных палат. При этом она подчеркнула, что услуга семейных палат полностью не прекращена. Они по-прежнему доступны на 3-м и 4-м этажах, где всего есть 27 таких палат, и в большинстве случаев их количество позволяет удовлетворить спрос. Однако в отдельные дни семейные палаты могут быть заняты. Особенно это происходит, когда роженец больше обычного или пациенткам после сложных родов приходится дольше оставаться в больнице. Рижский родильный дом – крупнейшее учреждение родовспоможения в Латвии. Закрытый этим летом 6-й этаж – отдельный этаж, созданный около 12 лет назад, когда число родов было значительно выше, около 6 тысяч в год. Тогда же государственное финансирование было больше. В этом году сокращение финансирования заставило пересмотреть расходы и по другим направлениям. Не так, что мы начали с палат. Это было одним из последних решений, отметила Маркова. В начале года учреждение сократило административные расходы. Например, был уменьшен состав правления Рижского родильного дома. Также был пересмотрен состав другого административного персонала. Кроме того, этим летом родильный дом открыл 3 новые отремонтированные семейные палаты. Решения по их обустройству и дизайну разработали сами сотрудницы учреждения. Маркова признала, что родильный дом не может позволить себе нанимать дизайнеров интерьера. Поэтому при обустройстве палат пришлось полагаться на собственные идеи. Сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди, при слабом или умеренном западном юго-западном ветре температура воздуха будет колебаться от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в некоторых местах Латгала. В Риге переменная облачность с возможными кратковременными дождями. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: 102.7.
1: Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном, юго-западном ветре температура воздуха будет колебаться от плюс 21 градуса на западном побережье Курзема до 30 градусов тепла в некоторых местах Латгала. В Риге переменная облачность с возможными кратковременными дождями. Ветер слабый, юго-западный. Столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов.
1: Mix FM 102.7. Реклама.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves. Morgenštern.
4: Mēs lidojam tik
1: sudrabu sirds. Yeah!

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Предлагается выплачивать родительское пособие полтора года и увеличить замещение дохода до 70%. Далее об этом и других событиях более подробно. Министерство благосостояния предлагает с 1 января 2028 года выплачивать родительское пособие в течение единого периода продолжительностью 548 дней, а также увеличить размер замещения дохода до 70%. Цель реформы – сделать систему государственной поддержки более простой, понятной и финансово более выгодной, одновременно предоставив родителям больше возможностей для совмещения работы и семейной жизни, поясняют в Министерстве благосостояния. Новый подход предусматривает создание единого родительского пособия с единым периодом выплаты и более простыми условиями получения. Министерство предлагает установить продолжительность выплаты пособия в 548 дней или около 18 месяцев вместо действующих сейчас двух вариантов – 13 и 19 месяцев. Размер замещения дохода для всех социально застрахованных лиц планируется установить на уровне 70%. В настоящее время этот показатель зависит от выбранного периода выплаты пособия и составляет 60 и 43,75%. Кроме того, планируется установить минимальный размер пособия, привязав его к медиане доходов, что позволит регулярно пересматривать его величину. Также Министерство благосостояния намерено сохранить в качестве постоянной нормы возможность для работающих родителей получать 75% назначенного пособия. Для реализации реформы планируется дополнительное финансирование примерно в размере 9 миллионов евро в год. Предложение было представлено Совету по демографическим вопросам, который поддержал дальнейшую разработку решения. Совет поручил Министерству до 1 ноября этого года подготовить необходимые поправки к нормативным актам. В Латвии завершилась самая светлая часть года – солярное лето. И с 6 августа начинается солярная осень. Солярное лето продолжалось с 7 мая по 5 августа. Существует несколько способов определения времен года. Астрономическое лето в этом году началось 21 июня. Астрономическая осень наступит 23 сентября и завершится 21 декабря в день зимнего солнцестояния. Метеорологическая осень наступит после того, как среднесуточная температура воздуха будет держаться ниже плюс 15 градусов не менее 5 дней подряд. В этом году метеорологическое лето началось 1 июня. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, преимущественно в Курзаме и Видземе. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу солнце на некоторое время будет закрыто облаками. Значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 4 до 7, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии рост розничной торговли в июне был выше, чем в среднем по ЕС. Далее об этом и других событиях более подробно. Оборот розничной торговли в Латвии в июне этого года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличился на 4,8%, что больше, чем в среднем по Европейскому Союзу и Еврозоне, свидетельствуют опубликованные в четверг данные статистического бюро ЕС Евростат по 25 странам-участницам блока. Самый быстрый рост в июне зафиксирован в Люксембурге – плюс 8,3%, в Швеции – 7,2%, в Болгарии – 7,1%, в Литве – 5,8%, в Эстонии розничная торговля выросла на 0,2%. В свою очередь, в четырех странах-членах ЕС за этот период зафиксировано падение. В Румынии – минус 6,6%, в Австрии – минус 0,3%, в Бельгии и Германии в обеих странах – минус 0,1%. В странах ЕС, по которым доступны данные, оборот розничной торговли в июне в годовом исчислении вырос в целом на 1,2%, а в еврозоне – на 0,7%. По сравнению с предыдущим месяцем, объем розничной торговли в июне в ЕС сократился на 0,1%, в еврозоне – на 0,3%. В Латвии за месяц розничная торговля увеличилась на 0,7%, в Литве на 0,3%, в Эстонии на 0,9%. За последние месяцы в Рижском регионе полиция задержала несколько педофилов, а также мужчину, который пытался затащить женщину в лес, сообщили в госполиции. 21 мая около 21 часа 30 минут полиция получила вызов в Вецаке, где некий мужчина схватил женщину сзади, пытался затащить ее в лес. Женщина сопротивлялась и кричала, поэтому мужчина ее отпустил и скрылся с места происшествия. В связи с произошедшим был начат уголовный процесс по статье Уголовного закона о хулиганстве. После длительных разыскных мероприятий и анализа информации стражи порядка установили личность нападавшего и место его жительства. 1 июля за нападение был задержан мужчина 1980 года рождения, который уже имеет судимости за подобные преступления. 2 июля Рижский городской суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время продолжается досудебное расследование. Сотрудники Рижского Паардаугавского управления полиции 14 мая задержали мужчину 1977 года рождения, который подозревается в действиях сексуального характера в общественном месте в Иманте, недалеко от учебного заведения. К мужчине применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. 28 июня стражи порядка задержали мужчину 1966 года рождения, который обнажил половые органы в присутствии малолетних детей. К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу. 6 июля был начат уголовный процесс о развращении малолетнего лица. 7 июля в рамках процесса был задержан мужчина 1985 года рождения, к которому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. В свою очередь, в Зеемельском участке 18 июня был начат уголовный процесс в связи с тем, что в Малпилсе Сигулдского края на детской игровой площадке мужчина 1954 года рождения обнажил половые органы перед двумя малолетними девочками. Мужчина был задержан и 19 июня заключен под стражу. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, преимущественно в Курзаме и Видземе. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу солнце на некоторое время будет закрыто облаками. Значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 4 до 7, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Резервистов в эту субботу ждут в мобилизационных центрах. Далее об этом и других событиях более подробно. В субботу, 8 августа, национальные вооруженные силы развернут мобилизационные центры в Риге, Колдиге, Валмере, Алуксне, чтобы отработать и усовершенствовать порядок по призыву граждан Латвии в вооруженные силы в кризисной ситуации. В мобилизационные центры прибудут граждане Латвии, подавшие заявки на добровольное обучение солдат запаса, оттуда записавшиеся на курс военной подготовки, который пройдет с 8 по 29 августа, доставят в школу пехоты в Алуксне. Занятия будут проходить очно в классах и на местности в форме лекций и практических полевых занятий со сдачей зачета по теории и практике. В этот раз курс должны пройти 114 человек. Во время военной подготовки резервисты будут проходить активную службу, у них будет статус военнослужащего, а время обучения зачтется в их выслугу лет. Резервистов обеспечат жильем в казарме или в полевых условиях палатки, форменной одеждой и необходимым инвентарем. За каждый день военных учений резервистам после окончания курсов выплатят компенсацию в размере от 41 евро 75 центов в день. После успешного освоения курса резервисты примут присягу военнослужащего, получат удостоверение солдата запаса, мобилизационное предписание и будут зачислены в резерв национальных вооруженных сил в статусе солдата запаса, тем самым начав выполнять соответствующие обязанности. Раз в 4 года резервисты должны освежать свои военные навыки, для чего их призывают на очередные учения солдат запаса. Хотя в настоящее время пенсионный возраст во всех странах Балтии составляет 65 лет, именно в Латвии ожидается самая короткая продолжительность трудовой жизни – 38,1 года. В Литве этот показатель составляет 38,6 года, в Эстонии – 41,5 года. Об этом свидетельствует данные Евростат. Учитывающие ожидаемую продолжительность жизни, тенденции на рынке труда и другие факторы, средний показатель по Евросоюзу составляет 37,5 года. По оценке руководителя по работе с клиентами компании Биуро Байбе Розенталя, на ожидаемую продолжительность трудовой жизни влияет совокупность нескольких факторов. Состояние здоровья населения, структура занятости, возможности для повышения квалификации, а также то, насколько долго люди остаются востребованными на рынке труда. Если ранее при приеме на работу нередко большое внимание уделялось возрасту кандидата, то сегодня все чаще решающее значение имеют профессиональные навыки, опыт и способность выполнять конкретную работу. Сам рынок труда побуждает пересматривать сложившиеся стереотипы о работниках старшего возраста. Это означает, что более продолжительная трудовая жизнь зависит не только от желания или возможности самого человека работать, но и от готовности работодателей предоставлять опытным специалистам возможность продолжать профессиональную деятельность. Продление трудовой жизни могло бы смягчить негативные последствия, вызванные все более быстрым сокращением численности работников, приходящих на рынок труда, отмечает экономист банка СБ Дайнис Гашпуйтис. По его словам, в Латвии по-прежнему сохраняется сравнительно высокая смертность среди людей трудоспособного возраста. А меньшая продолжительность трудовой жизни тесно связана с более плохим состоянием здоровья. В результате жители Латвии в возрасте от 55 до 64 лет чаще преждевременно покидают рынок труда из-за проблем со здоровьем, недостатка навыков или условий труда. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, преимущественно в Курзаме и Видземе. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу солнце на некоторое время будет закрыто облаками. Значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 4 до 7, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами в восточной части страны кратковременные дожди. В Селии и Латгале возможны грозы. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, преимущественно в Курземе и Видземе. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу солнце на некоторое время будет закрыто облаками. Значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 4 до 7, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 23 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No ceturtdienas urbju asināmais 19 eiro, celtniecības fēns 9 eiro un piedarumu organizators 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā. Uzskatuves. Morgenstern.
5: Mēs lidojam tik
4: sūdrabu sirds.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами в восточной части страны кратковременные дожди. В Селии и Латгале возможны грозы. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, преимущественно в Курземе и Видземе. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу солнце на некоторое время будет закрыто облаками. Значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 4 до 7, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 23 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама. Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā. Uz skatuves. Morgenstern.
3: Mēs lidojam tik
0: sudrabu sirds.
4: Yeah!

0: FM 102.7. Лайка Зинис.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами в восточной части страны кратковременные дожди. В Селии и Латгале возможны грозы. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, преимущественно в Курземе и Видземе. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу солнце на некоторое время будет закрыто облаками. Значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 4 до 7, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 23 градусов.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами в восточной части страны кратковременные дожди. В Селии и Латгале возможны грозы. Ветер западный, юго-западный до 8, на побережье порывами до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В пятницу днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, преимущественно в Курземе и Видземе. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу солнце на некоторое время будет закрыто облаками. Значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 4 до 7, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 23 градусов.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Предлагается выплачивать родительское пособие 1.5 года и увеличить замещение дохода до 70%. Далее об этом и других событиях более подробно. Министерство благосостояния предлагает с 1 января 2028 года выплачивать родительское пособие в течение единого периода продолжительностью 548 дней, а также увеличить размер замещения дохода до 70%. Цель реформы – сделать систему государственной поддержки более простой, понятной и финансово более выгодной, одновременно предоставив родителям больше возможностей для совмещения работы и семейной жизни, поясняют в Министерстве благосостояния. Новый подход предусматривает создание единого родительского пособия с единым периодом выплаты и более простыми условиями получения. Министерство предлагает установить продолжительность выплаты пособия в 548 дней или около 18 месяцев вместо действующих сейчас двух вариантов – 13 и 19 месяцев. Размер замещения дохода для всех социально застрахованных лиц планируется установить на уровне 70%. В настоящее время этот показатель зависит от выбранного периода выплаты пособия и составляет 60 и 43,75%. Кроме того, планируется установить минимальный размер пособия, привязав его к медиане доходов, что позволит регулярно пересматривать его величину. Также Министерство благосостояния намерено сохранить в качестве постоянной нормы возможность для работающих родителей получать 75% назначенного пособия. Для реализации реформы планируется дополнительное финансирование примерно в размере 9 миллионов евро в год. Предложение было представлено Совету по демографическим вопросам, который поддержал дальнейшую разработку решения. Совет поручил Министерству до 1 ноября этого года подготовить необходимые поправки к нормативным актам. В Латвии завершилась самая светлая часть года – солярное лето. И с 6 августа начинается солярная осень. Солярное лето продолжалось с 7 мая по 5 августа. Существует несколько способов определения времен года. Астрономическое лето в этом году началось 21 июня. Астрономическая осень наступит 23 сентября и завершится 21 декабря в день зимнего солнцестояния. Метеорологическая осень наступит после того, как среднесуточная температура воздуха будет держаться ниже плюс 15 градусов не менее 5 дней подряд. В этом году метеорологическое лето началось 1 июня. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, преимущественно в Курзаме и Видземе. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу солнце на некоторое время будет закрыто облаками. Значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 4 до 7, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящие ночи, ожидается облачное погода.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии рост розничной торговли в июне был выше, чем в среднем по ЕС. Далее об этом и других событиях более подробно. Оборот розничной торговли в Латвии в июне этого года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличился на 4,8%, что больше, чем в среднем по Европейскому Союзу и Еврозоне, свидетельствуют опубликованные в четверг данные статистического бюро ЕС Евростат по 25 странам-участницам блока. Самый быстрый рост в июне зафиксирован в Люксембурге – плюс 8,3%, в Швеции – 7,2%, в Болгарии – 7,1%, в Литве – 5,8%, в Эстонии розничная торговля выросла на 0,2%. В свою очередь, в четырех странах-членах ЕС за этот период зафиксировано падение. В Румынии – минус 6,6%, в Австрии – минус 0,3%, в Бельгии и Германии в обеих странах – минус 0,1%. В странах ЕС, по которым доступны данные, оборот розничной торговли в июне в годовом исчислении вырос в целом на 1,2%, а в еврозоне – на 0,7%. По сравнению с предыдущим месяцем, объем розничной торговли в июне в ЕС сократился на 0,1%, в еврозоне – на 0,3%. В Латвии за месяц розничная торговля увеличилась на 0,7%, в Литве на 0,3%, в Эстонии на 0,9%. За последние месяцы в Рижском регионе полиция задержала несколько педофилов, а также мужчину, который пытался затащить женщину в лес, сообщили в госполиции. 21 мая около 21 часа 30 минут полиция получила вызов в Вецаке, где некий мужчина схватил женщину сзади, пытался затащить ее в лес. Женщина сопротивлялась и кричала, поэтому мужчина ее отпустил и скрылся с места происшествия. В связи с произошедшим был начат уголовный процесс по статье Уголовного закона о хулиганстве. После длительных разыскных мероприятий и анализа информации стражи порядка установили личность нападавшего и место его жительства. 1 июля за нападение был задержан мужчина 1980 года рождения, который уже имеет судимости за подобные преступления. 2 июля Рижский городской суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время продолжается досудебное расследование. Сотрудники Рижского Паардаугавского управления полиции 14 мая задержали мужчину 1977 года рождения, который подозревается в действиях сексуального характера в общественном месте в Иманте, недалеко от учебного заведения. К мужчине применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. 28 июня стражи порядка задержали мужчину 1966 года рождения, который обнажил половые органы в присутствии малолетних детей. К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу. 6 июля был начат уголовный процесс о развращении малолетнего лица. 7 июля в рамках процесса был задержан мужчина 1985 года рождения, к которому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. В свою очередь, в Зеемельском участке 18 июня был начат уголовный процесс в связи с тем, что в Малпилсе Сигулдского края на детской игровой площадке мужчина 1954 года рождения обнажил половые органы перед двумя малолетними девочками. Мужчина был задержан и 19 июня заключен под стражу. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, преимущественно в Курзаме и Видземе. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу солнце на некоторое время будет закрыто облаками. Значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 4 до 7, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Резервистов в эту субботу ждут в мобилизационных центрах. Далее об этом и других событиях более подробно. В субботу, 8 августа, национальные вооруженные силы развернут мобилизационные центры в Риге, Кулдиге, Валмиере, Алуксне, чтобы отработать и усовершенствовать порядок по призыву граждан Латвии в вооруженные силы в кризисной ситуации. В мобилизационные центры прибудут граждане Латвии, подавшие заявки на добровольное обучение солдат запаса. Оттуда записавшиеся на курс военной подготовки, который пройдет с 8 по 29 августа, доставят в школу пехоты в Алуксне. Занятия будут проходить очно в классах и на местности в форме лекций и практических полевых занятий со сдачей зачетов по теории и практике. В этот раз курс должны пройти 114 человек. Во время военной подготовки резервисты будут проходить активную службу, у них будет статус военнослужащего, а время обучения зачтется в их выслугу лет. Резервистов обеспечат жильем в казарме или в полевых условиях палатки, форменной одеждой и необходимым инвентарем. За каждый день военных учений резервистам после окончания курса выплатят компенсацию в размере от 41 евро 75 центов в день. После успешного освоения курса резервисты примут присягу военнослужащего, получат удостоверение солдата запаса, мобилизационное предписание и будут зачислены в резерв национальных вооруженных сил в статусе солдата запаса, тем самым начав выполнять соответствующие обязанности. Раз в 4 года резервисты должны освежать свои военные навыки, для чего их призывают на очередные учения солдат запаса. Хотя в настоящее время пенсионный возраст во всех странах Балтии составляет 65 лет, именно в Латвии ожидается самая короткая продолжительность трудовой жизни – 38,1 года. В Литве этот показатель составляет 38,6 года, в Эстонии – 41,5 года. Об этом свидетельствует данные Евростат. Учитывающие ожидаемую продолжительность жизни, тенденции на рынке труда и другие факторы, средний показатель по Евросоюзу составляет 37,5 года. По оценке руководителя по работе с клиентами компании Биуро Байбе Розенталя, на ожидаемую продолжительность трудовой жизни влияет совокупность нескольких факторов. Состояние здоровья населения, структура занятости, возможности для повышения квалификации, а также то, насколько долго люди остаются востребованными на рынке труда. Если ранее при приеме на работу нередко большое внимание уделялось возрасту кандидата, то сегодня все чаще решающее значение имеют профессиональные навыки, опыт и способность выполнять конкретную работу. Сам рынок труда побуждает пересматривать сложившиеся стереотипы о работнике старшего возраста. Это означает, что более продолжительная трудовая жизнь зависит не только от желания или возможности самого человека работать, но и от готовности работодателей предоставлять опытным специалистам возможность продолжать профессиональную деятельность. Продление трудовой жизни могло бы смягчить негативные последствия, вызванные все более быстрым сокращением численности работников, приходящих на рынок труда, отмечает экономист банка СБ Дайнис Гашпуйтис. По его словам, в Латвии по-прежнему сохраняется сравнительно высокая смертность среди людей трудоспособного возраста. А меньшая продолжительность трудовой жизни тесно связана с более плохим состоянием здоровья. В результате жители Латвии в возрасте от 55 до 64 лет чаще преждевременно покидают рынок труда из-за проблем со здоровьем, недостатка навыков или условий труда. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, преимущественно в Курземе и Видземе. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу солнце на некоторое время будет закрыто облаками. Значительных осадков не ожидается. Ветер западный от 4 до 7, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 22, плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.